0: ребята, всем доброе утро. Приветствуем вас на волнах.
1: Девчата.
0: Ребята, девчата, да. Доброе утро. В общем, всем здрасте. Здрасте, начало новой недели.
1: Приветули, красотули.
0: С вами Антон Павлов, с вами Эльвира Азарова. Я беру планшет в свои руки, и тут нам многие пишут: а почему вас нет в эфире? А почему? А эфира
1: потому
0: не будет? Ребята, был общенациональный траур.
1: Конечно.
0: Поэтому нас в эфире не было.
1: Мы так же,
0: да,
1: как
0: да,
1: и вся страна.
0: Ребята, значит, всем.
1: Да.
0: Доброе. Вот, ты хотел сказать скорбили.
1: Скорбили,
0: ты
1: да.
0: Договори,
1: ты договори,
0: а то я тебя
1: да,
0: перебила.
1: Я
0: да. Так,
1: завис.
0: Ребята, давайте мы сегодня начнем новую неделю с какой-нибудь очень такой нейтральной.
1: Да.
0: Что-нибудь лайтовенькое, да, обсудим. Что-нибудь
1: да,
0: нейтральное.
1: Конечно.
0: Из разряда кофе или чай.
1: Вообще здорово.
0: Да?
1: Вообще, да.
0: А мы никогда такие темы не брали. Это я просто так предложила.
1: Кстати, классно, простая, вроде бы, и все же пьют. И
0: да?
1: Узнаем, да, кто кофеман, кто чай, а кто вообще. И знаешь, с другой стороны, вот у каждого свой ритуал просыпаться, да?
0: Да.
1: И я вот заметил, оказывается, у каждого даже момент выпивания кофе или чая, да, тоже какая-то маленькая традиция.
0: Да.
1: Есть у меня такие знакомые, которые успевают с утра прям устроить себе чайную какую-то церемонию небольшую, да, там, определенные сорта чая кидают раз там, и уже бодренькие. Например, кто-то кофе как-то готовит специально, кто-то в кофемашине. Например, у меня супруга, она вот так в турку наливает, там какая-то вот она привезла из Вьетнама, и вот так готовит, получается.
0: Тебе кофе?
1: Не мне, себе.
0: А кофе или чай все-таки?
1: Себе кофе, а я все-таки, я люблю...
0: Чай.
1: Я наконец-таки доехал, купил себе эту корицу палочками. И я, да, я теперь радостный, я с утра пью чай с лимоном и с корицей.
0: А, чай с лимоном и с корицей,
1: да.
0: Но вкуснее все-таки корица с кофе.
1: Я не знаю, мне нравится чай.
0: Да? Да? Ну ладно, ребята, значит, мы сегодня по просьбе Антона Павлова, да?
1: Да.
0: Будем обсуждать, получается, такую тему? Ты
1: ну,
0: серьезно?
1: А давай попробуем.
0: Кофе или
1: что?
0: Чай? А давай попробуем, мы
1: да,
0: никогда такую
1: конечно,
0: тему не
1: делали. Конечно, это вообще как-то...
0: Ребята, тема такая,
1: да
0: кофе необыч... или чай?
1: Да необыч...
0: Голосуйте.
1: До необычности странно и прикольно, почему бы нет?
0: Ну давай. Понимает... Вообще у нас по плану была другая тема, но
1: да,
0: я вот... просто привела пример.
1: Ну у тебя хорошо получается, понимаешь?
0: Ну хорошо.
1: Прикинь, просто выдаешь ты, оказывается. Ты генератор идей, машина
0: идей. А вот
1: идей.
0: Интересно, алкоголики склонны больше к кофе или к чаю?
1: Я вот тут задумался. Я к кому себя отношу?
0: Пока еще непонятно.
1: Ну
0: да?
1: Тут как бы алкоголики вообще стараются не пить ни чай, ни кофе.
0: Ну да. Ребята, значит, пишите нам по теме 8-700-107-10-22. А, значит, что нам написали?
1: А, если кто-то... Написали... Если кто-то...
0: Ребята,
1: вот эти хозяйки,
0: Данияр.
1: Если кто-то да, рядом, вот... Абай, Байтурсынова, пожалуйста, закиньте капли в нос, а что-то я свои забыл.
0: Ну,
1: у меня...
0: хватит.
1: Ну, я так, вдруг получится.
0: Нет, не надо ничего, ребята,
1: это, знаешь,
0: остановитесь.
1: Вот это одно доброе дело с утра в понедельник, и твоя неделя станет просто вайбовой.
0: Нет, ты будь собой. Вот у тебя нос заложен, он всегда заложен.
1: Мне прям тяжело становится.
0: Не, ну ты так вот и как бы нормально.
1: А, ну ладно, если что, ребята,
0: общайся,
1: извините.
0: Так же, как и все о, годы. Вот тут нам Данияр
1: да,
0: написал. Данияр, я не могу озвучить твое сообщение.
1: Кассета?
0: Потому что алкоголь зло.
1: А, ну он и сказал, наверное, он за кофе.
0: Нет, он за кофе с алкоголем.
1: А, ну... Ну, можно же просто этот... это называется, может быть, как-то по-другому, типа кофе амаретто.
0: Нет, да еще какие-то же есть, как это напиток?
1: Давай.
0: Глясон.
1: Подожди, сейчас.
0: Вот это вот.
1: Гиннес.
0: Нет. Вот видишь, мы сейчас все перечислим, все остановим.
1: Подожди, я понял, глинтвейн ты хотел сказать. Горячий,
0: да,
1: типа,
0: да,
1: компот.
0: Типа
1: горячий компот.
0: У меня что? Такое ощущение, что я так давно тебя не видела. Три выходных это все-таки
1: да,
0: будто бы даже много, да? Ладно, ребята, пишите нам. Тогда мы берем сегодня абсолютно лайтовую нейтральную тему по просьбе Антона Павлова. Кофе или чай?
1: Ну, ты знаешь, мне просто хотелось бы вообще, ну, знаешь, в моем представлении, если мы сделаем такой опрос, то мне почему-то, знаешь, так хотелось бы, конечно, чтобы так было, но я не знаю, будет или нет пока. Чтобы писали, да, я вот с утра там пью чай с розмарином, что-нибудь такое, знаешь.
0: Необычное,
1: чтобы,
0: да?
1: Да, чтобы были какие-то идеи, знаешь, попробовать что-то с утра еще опять, вот, потому что иногда, знаешь, даже понимаешь, что твоя жизнь действительно становится похожа на день сурка, да, то есть да, понятно, какие-то появляются новые персонажи в твоей жизни, да, люди, это очень интересно, но в принципе он у тебя одинаков, да, то есть, ну, ты с утра проснулся. То...
0: К чему вот эта вся вода,
1: к тому, что как разнообразить свой день, вот понимаешь, какой-то хотя бы мелочью, именно в этом случае чаем или кофе. Понимаешь, я имею в виду.
0: Да. Вот. А вот вообще, касательно
1: исследования. Почему это вода? Вот почему.
0: Говорит, почему ты меня дразнишь?
1: Ой, нет,
0: я не поняла.
1: Не-не-не, ты не дразню, это я такой показал.
0: Не-не-не, мне не нравится, когда ты меня дразнишь.
1: Ладно, прости, пожалуйста.
0: Точка, ты забыл, кто здесь.
1: Ты хозяйка, я никто.
0: Да,
1: мы не встретимся
0: такое.
1: Никак, только понедельник и до пятницы.
0: Нет, подожди. Да. Вот ты сбил меня с мысли. Так. А, вот,
1: давай.
0: Касательно исследований.
1: Так.
0: Кто-то говорит, что кофе очень полезен. Кто-то
1: да.
0: говорит, что он очень вреден.
1: Вот тут...
0: то же самое и про чай. Я не могу понять.
1: Вот именно.
0: Кому
1: кто-то говорит, вот вы будете пить черный чай, у вас там это будет, это. Потом будешь пить зеленый чай, там это. Хотя вроде бы зеленое от давления, да, казалось бы, да?
0: Да.
1: Там, вот так. Это странно, да. То есть я тоже видел где-то исследование, что чашка кофе в день, она полезна, оказывается.
0: А кто-то говорит, что наоборот вредна.
1: Вот, тоже.
0: И
1: может
0: мы
1: быть,
0: не можем понять.
1: А может быть не с утра, а в какое-то время надо обязательно выпивать чашку кофе. Вот нужно, давайте немножечко разберемся.
0: И знаешь, твоя тема понравилась многим слушателям.
1: Супер.
0: Очень много сообщений, ребята, я не ожидала.
1: Спасибо, что поддержали,
0: дорогие. Я просто предложила в порядке бреда.
1: Олечка,
0: я просто привела
1: вот смотри,
0: пример.
1: Видишь, ты генератор идеи, а я воплотитель.
0: Да, Тимур пишет, я алкоголик, и я больше склонен к кофе. Вообще за день выпиваю около литра кофе. Если ночью не могу уснуть, делаю кофе и крепко засыпаю. Видишь, кого-то кофе бодрит, а кому-то служит
1: снотворным. Я тебе скажу так,
0: снотворным.
1: У меня, вот знаешь, сейчас я вот, о себе скажу, сейчас я, конечно, больше люблю чай, но с какими-то почему-то вот фруктовыми какими-то добавками, знаешь, вот именно с каким-то необычным вкусом. Вот это мне нравится. А вот раньше у меня был период, когда я вот, знаешь, я когда попробовал кофе, и я подумал, вау, ничего вкуснее этого напитка нет. И я мог его хлестать целыми днями.
0: Антон, может быть, мы перейдем от тебя, от обсуждения тебя?
1: Я хотел Тимура поддержать, что...
0: Но нам написал Руслан, он такой няшка.
1: Ну подожди,
0: я
1: сейчас.
0: Я тебе сейчас скажу,
1: Руслан...
0: почему.
1: Ну, ладно,
0: он
1: давай.
0: Пишет, доброе утро. Ребята, благодаря Руслану у меня есть другая идея. Давайте мы завтра будем просто... Я даже саму себя перебила,
1: давай.
0: Да? Ладно, я сейчас вот озвучу, и потом
1: это
0: ты мне напомни про мою идею. Все, замолчи. А, доброе утро, я люблю больше чай, но сейчас я ем арбузик ложкой и поеду на работу. Руслан, ну ты мой сладкий.
1: Арбузик ложкой
0: он ест.
1: А, ты завтра хочешь взять тему,
0: посмотрю на его
1: аватарку. Как...
0: Ну такой, как... ну смотри, какой он красавчик.
1: Как есть арбузик ложками или ломтиками?
0: Нет, давайте можем брать тему такую, например, что вы прямо сейчас делаете? Как тебе такая тема? А послезавтра...
1: Я еду на работу.
0: Пускай, все любят о себе рассказывать. Там, как твои дела? Чем занимался вчера, например? Да? То есть, что ты поел с утра?
1: Давай.
0: Что ты будешь... А что вчера у тебя было на ужин? Давай
1: обычные вопросы,
0: брать.
1: Да?
0: Просто обычные такие вопросы, смолтоки. Давай? Смолтоки или смолтоки?
1: Смолток. Короткие разговоры.
0: Так, с добрым утром, Эльвира, королева эфира и Антон. Но очень рад снова вас слышать. Чай. Голосую за чай.
1: Да.
0: Доброе утро. Я вообще редко пью чай. Кофе вообще не пью. Чай пью только в бане. Только ташкентский.
1: Ташкентский. Вот. Понимаете, потому что сейчас же много видов чая. Я вот еще смотрю, да, частенько в Инстаграме там появляются, как делают какие-то чайные церемонии, кофейные.
0: Да,
1: объясняют, что даже какой-то вид чая есть сорта, который заменяют алкоголь, оказывается. Понимаешь?
0: То есть, остановись.
1: Ну как? Нет, подожди, я тебе сейчас объясню. То есть это вообще не алкоголь. Это обычный чай, но по восприятию от него, вот знаешь, то есть как бы ты выпиваешь, и, видимо, он да, расслабляющий
0: чай.
1: И витонизирующий.
0: Да,
1: знаешь,
0: да.
1: То есть я вот в этом плане...
0: Вовчик, замолчи. Не знаю, ты меня бесишь сегодня. Вот так хотели нормально нейтральную тему.
1: А ты вот смотри, знаешь, я заметил, когда у меня есть что сказать, тебе прям вообще неинтересно.
0: Я ревную эфир.
1: Я понял.
0: Я ревную, понимаешь?
1: Окей, талдыч.
0: Хорошо. Ну ладно, говори, что хотел. Все, мне тебе жалко стало. Тем более, ты меня раскусил.
1: Я говорю в плане того, что много сейчас вот видов всего.
0: Ну ты же уже это сказал.
1: Ну я уже, да, потому что...
0: все уже.
1: Ладно.
0: Почему мы с тобой мне напоминаем моих родителей? Так, Вовчик написал. Доброе утречко, роднули. Ни кофе и ни чай, только цикорий. А вот это уже какой-то странный человек. Для меня вообще, кто пьет цикорий, это очень странные люди. Ребят, как вы это пьете? Но я его никогда не пробовала, конечно. Пью кофе со сгущенкой. Это уже наша девочка, да? Вот что-то такое сладенькое, вкусненькое, вредненькое. Так, привет из семьи. Утром как проснусь. Видишь, всем нравится говорить про себя. Давай завтра тоже такую тему возьмем.
1: Возьмем.
0: Скажем, что вы ели вчера на ужин?
1: Так.
0: Все, вот такое что-то, вот такое бытовое. Знаешь?
1: Жаркое.
0: А не так, что вы чувствовали, когда вас бросил бывший? Нет, это слишком сложно.
1: Да.
0: Давай брать такие темы.
1: Каким
0: шампунем вы помыли голову?
1: Или нет, что вы в прошлый раз покупали на базаре?
0: Не, ну это уже посложнее, а надо более такое простое. Там что вчера на ужин ел? Понимаешь?
1: Ну, как раз-таки человек же идет
0: почему
1: на базар.
0: Почему со мной споришь? Вот кто здесь? Вот скажи
1: кто спорит,
0: мне, пожалуйста.
1: Тот ничего не стоит, поэтому
0: вот
1: я не спорю.
0: Не
1: давай, ладно.
0: Все. Привет из семьи. Утром, как проснусь, первым делом стакан воды, потом тренировка. О, это уже не из наших.
1: Спортики.
0: Да. Потом тренировка, турник, гири, а после, как все проснутся, завтрак. Я с супругой обязательно кофе с турки. А остальные что пожелают? Кто молоко, это младший сынок, кто-то чай, но слабый, легкий, а после кофе обязательно, после кофе обязательно воды. И день прекрасно проходит.
1: Вот я тебе, мужчина, знаешь, могу,
0: да,
1: сказать, педант.
0: Серьезный.
1: Педант прям вообще.
0: Да,
1: потому что, знаешь, все расписал. Но что самое интересное, он говорит, начинаю с кофе, с турки, да,
0: да,
1: с супругой.
0: Да.
1: Неправда, он начинает со стакана воды.
0: Ах.
1: Он вообще...
0: Но он с супругой начинает.
1: Ну да.
0: Утро, супругой.
1: Ну, то есть он и не чай, и не кофе, да, то есть ни,
0: да,
1: рыба, ни мясо.
0: Тусечка, знаешь, мы пока выбираем интересные темы, эта тема нравится всем.
1: Вот,
0: кофе,
1: видишь?
0: Или чай. Утром кофе, вот нам пишут, проснуться, взбодриться, взять курс на новый рабочий день, а днем зеленый чай с листьями мяты, с шиповником,
1: круто,
0: лимоном. Успокоение, настрой на работу и общение с любимыми коллегами. Иван из Талдыкургана. Мужчинам нравится,
1: да,
0: оказывается, говорить на тему. Вот у нас сегодня много мужчин пишут.
1: Ты знаешь,
0: мужчины, вы, оказывается, любите такие простые темы, просто кофе или чай. Сахар или сахар
1: иногда,
0: заменить?
1: Знаешь, а иногда хотел,
0: ну, что-то такое.
1: А иногда хочется просто, чтобы тебя спросили о чем-то обычном.
0: О, давай так, туалетное мыло или хозяйственное будет завтра, давай. Мочалка или скраб?
1: Ну, подожди, ладно, давай до завтра доживем сначала. Сегодня или завтра, да?
0: Да.
1: Выберем.
0: Подожди. Доброе утро,
1: Василий. А вот еще, знаешь, да, можно я к слушателям обращусь? Если
0: давай,
1: кто-то прям разбирается в чае, вы пишите название или сорт чая, да, чтобы понимать, и его какие-то качества.
0: А я его все равно не озвучу.
1: Качества. Нет, ну, например...
0: Это же реклама.
1: Нет, сорт чая, это же не реклама.
0: Я не знаю.
1: Марка, смотрите, чая, мне кажется, да, это уже, или бренд чая, это реклама.
0: Ерлыч из Алматы, давай, пишет. Люблю кофе с маршмеллоу. Ну, что-то такое, да, что-то няшное такое. Да,
1: да,
0: что-то...
1: Маршмеллист.
0: Такой pick me vibe. Доброе утро. По теме я люблю чай, и чай, который передают с Китая мои друзья и партнеры. Я его пью давно. Когда баня, дома травяной чай с облепихой и малиной. Чай я люблю, пишет наш слушатель. Обалдеть, ребята, я просто...
1: Смотри, пока у нас
0: вы
1: больше...
0: Вы меня удивили.
1: Все-таки...
0: Вы никогда меня настолько не удивляли, насколько удивили сегодня. Что ты хотел?
1: Чаевники больше все-таки сейчас у нас, да?
0: Очень скучала по вам. Тут пишут по причине, что машина на ремонте была, а радио только в машине. Так по теме. Очень люблю чай с молоком, крепкий и густой. Можно с сахаром и без. Вот чай с молоком никогда не пробовала.
1: Нет, почему? Очень вкусно, ты знаешь.
0: Но я в жизни его никогда не пробовала. Мне кажется, вообще это, ну, невкусно. Но мне так кажется. Хотя я не пробовала, ребят.
1: Вот знаешь, еще же многие чай с молоком просто по-своему наливают. Но вот... у меня мама, да, вот, ну, как бы, ты же знаешь, да, у меня мама казашка, да, и у меня родственники,
0: да,
1: в Ауле жили.
0: Mm-hmm.
1: И, оказывается, есть специально даже, там в Ауле по-другому наливали. Сначала, то есть, заварка, да, то есть...
0: Ну, всегда же так.
1: Нет, подожди, или сначала молоко, потом... Короче, я забыл.
0: Заварка.
1: Или сначала
0: потом
1: молоко,
0: потом
1: заварка.
0: Кипяток.
1: Ну, как-то, в общем, да.
0: Давай и такую тему,
1: да,
0: возьмем.
1: И вот, понимаешь, уже он даже, и знаешь, определенное количество молока... Определенная,
0: да,
1: она настой, густоту. Да, потом на определенное, вот до определенной крепкости заварка.
0: Mm-hmm.
1: И только потом уже кипяток. И он какой-то, знаешь, когда ты пьешь, и он такой, знаешь, даже не то чтобы чай, а какой-то молочный такой чай, знаешь, такой экстракт. И очень вкусный. Вообще, то есть, нет, необычный.
0: Обалдеть.
1: Отличается.
0: Так, между прочим, в Ташкенте не в курсе за ташкентский чай. Они утверждают, что ташкентский чай изобрели казахи.
1: А вы думаете, в Мараканде в курсе?
0: Не в Мараканде, в Маракане.
1: В Маракане, извини.
0: Не, не говорят, в Марокко говорят, в Маракане.
1: Маракан даже есть все-таки. Просто ты взяла из правила.
0: Да, из правила.
1: И неправильно, в Маракане.
0: Ой, ребята.
1: Я поеду в Маракан.
0: Мараканду. Марокко!
1: Ну, Марокканда тоже есть, просто нет.
0: Так, я по утрам пью только кофе уже 15 лет, и насчет полезности полезно то, что нравится. А я с этим согласна полностью. Кофе не могу пить, даже глоток жестко тянет на сон, а мне необходимо быть всегда активным. Люблю либо ташкентский чай, либо очень-очень черный старый.
1: 36-й.
0: 1000%, Ганик написал.
1: 36-й, который, помнишь, были вот эти вот упаковочки такие квадратненькие.
0: А что такое 36-й?
1: Ну, название чая. 36 да? Номер был, я не знаю, почему так было.
0: А
1: кто помнит,
0: помню.
1: Вот из Олдов, да, скажите. Такие еще, знаешь, они квадратненькие, такие упаковочки странные.
0: А я помню, вот были такие квадратные, там индийский чай был.
1: Ну, это... Такие все. Слоны такие, да.
0: Да, слоны,
1: и главное,
0: а другого я не помню.
1: Упаковка как будто из-под пачки соды, да?
0: Так, да, да, да. Доброе утро, прекрасная Эльвира и Антон. Мое утро начинается так: чай с молоком и с солью.
1: О-о-о.
0: Прикольно, я никогда не пробовала.
1: Кстати, я тоже не пробовал, но говорят, жажду утоляет. Ну.
0: Тема такая: что вы делали прошлым летом? Ребят, я не помню, что я делала 2 недели назад.
1: Да, это вот приколосы, как фильм ужастик взял, типа. Что вы делали прошлым летом? Там они замочили кого-то. А он говорит потом:
0: привет,
1: васабушки,
0: замолчи.
1: А потом...
0: Тихо. Вот смотри, я сказала: замолчи, и ты не замолчал. Видишь, вот.
1: А, извини, пожалуйста.
0: Косячишь опять. Нет, штраф.
1: Это не...
0: 50 тысяч минус зарплаты.
1: Ага.
0: Привет, васабушки, любимка. А кто вот любимка? Вот мы сейчас будем драться с Антоном.
1: Нет, это, наверное, не лето написал. На тебе, понимаешь?
0: Да. Едем по маршруту, садик, школа, я Серикжан и жена Мирослава. Кофе не попили, потому что проснулись впритык. Я не любил кофе, пил чай, но жена привила эту любовь к кофе. Кофе должен быть только натуральным и желательно сваренный в гейзерной кофеварке.
1: Вау.
0: А что такое гейзерная?
1: Да, тоже объясните.
0: Для меня это что-то такое.
1: Для меня это...
0: Какой-то такой радужный...
1: Для специально для ребят.
0: Истории, да. Что такое гейзер?
1: Потом попил и переметнулся, да?
0: А я же это, я же гейзерную машину купил. Я с гейзерной машинки пью кофе. Что это такое?
1: Мы с другом купили гейзерную машину.
0: Так, доброе утро. Пью кофе. Открыла для себя бабл кофе. Кофе с апельсиновым фрешем или соком. Это очень вкусно. Советую попробовать всем кофеманам.
1: Да вы что?
0: Да, Татьяна советует.
1: Так, подожди-ка. Кофе с апельсиновым фрешем.
0: Да.
1: Интересненько.
0: Мне кажется, это вкусно.
1: Он горячий получается, да? Ну, как бы холодный кофе.
0: Можно и холодный кофе.
1: Ну, с утра,
0: хочешь, он будет горячим для тебя?
1: Ну, а нет,
0: считай,
1: понимаешь,
0: горячий.
1: Если тебе его, в кровать приносит девушка обнаженная, красивая,
0: сок.
1: То тогда он по-любому тогда кофе будет по-любому горячий.
0: Вот как это работает?
1: Даже если
0: вот
1: он...
0: если бы мне кофе принес обнаженный мужчина, меня бы стошнило.
1: Нет, даже если кофе был бы холодный, он был бы горячий. Понимаешь? Пофиг, пусть бы даже стакан пустой был бы.
0: Что это мы в эфире говорим? Что это такое?
1: Да, стакан.
0: Пофиг! Это что такое?
1: Даже если... Ладно, извини меня,
0: пожалуйста. Нельзя.
1: Стакан был бы даже если пустой, он все равно был бы горячий.
0: Привлечь к ответственности.
1: Фига, это вот, фиг с маслом, это вот кулак. Дуля, дуля.
0: Дуля.
1: Вот дули.
0: Фига. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой грязный ротик.
1: 20 розгов ему, да?
0: Попробовал в Китае чай Че-джи.
1: Че-джи.
0: И у меня, меня так штырило, хотел бегать, драться. А, его взбодрило.
1: Ага.
0: Вот. Бодрящий чай. Есть такие сорта чая,
1: да.
0: Ребята, реально. Доброе утро, чай с бергамотом. Всем хорошего дня, Бауржан Талдыкурган. Бергамот.
1: Да.
0: Доброе утро, васаби. Мне больше нравится чай с добавлением мелиссы или листья смородины и малины. Ну надо же, ребята, смотри, я просто в шоке. У нас уже 250 сообщений.
1: Между прочим, чай с мелиссой, знаешь, вообще ништяк успокаивает, нервы вообще само тонизирует, так раз спокойненько так можно. Знаешь, я представляю вот так, особенно, знаешь, хоть летом жарко, да, вроде
0: да.
1: Горячий чай пить, но почему-то у меня такое...
0: А мне больше нравится лавандовый раф.
1: Лаванда, вот знаешь,
0: вкусно.
1: Чай с лавандой я тоже обожаю.
0: Да, да, да, очень.
1: Я не знаю, почему-то
0: да.
1: Последнее время подсел на лаванду, почему-то у нее, ну, потому что у нее такой
0: приятный
1: какой-то
0: аромат.
1: Запах, аромат, да, классный. И даже вот знаешь, вот эти сиропы летом, например, когда ты делаешь какие-нибудь там
0: да.
1: газировку, намешаешь, угу. Вот лаванда, вот с лавандой, чуть-чуть дольку, чуть-чуть лимонного сиропа и минералка с газом. Вот такой коктейль.
0: Обалдеть!
1: Лавандовый, да.
0: Ну ладно,
1: нет, просто лаванду все в основном, знаешь, как-то так недооценивают, проходят мимо. А она такая ароматная, такая вкусная, такая замечательная.
0: Да.
1: Я сейчас, пока ты разговариваешь с сержантом, запарился приводить, какая замечательная лаванда.
0: Я просто сказала гороскоп потом.
1: Да.
0: Доброе утро, васабушки. Когда работала в казино, за ночь выпивала 17 кружек кофе.
1: Ты чего?
0: Испортила свой желудок. Теперь в течение дня выпиваю примерно 25 кружек чая с молоком. Очень сладкого, из-за него забываю поесть. Вспоминаю только, когда начинает трясти. Так что все должно быть в меру. Ну, конечно.
1: Нет, ты прям вообще водохлеб. Или чаяхлеб, как это?
0: Так. Доброе утро.
1: 25 за день?
0: Даниар Касенов пишет. Доброе утро, мой любимый эфир. Любимый радиоведущий Эльвира Азарова.
1: Привет,
0: и Антон
1: Даник.
0: Павлов. Любим король тебя. И королева эфира. Вот это вот, Даниар, я тебя не прощу.
1: Ну ладно, он же наш
0: король
1: друг,
0: эфира.
1: Поэтому он не может...
0: Он тоже друга своего не может назвать какой-то.
1: Он же мой друг.
0: Какой-то там
1: что ты начинаешь-то?
0: Вот надо было.
1: Одеяльчик.
0: Так, мое утро... Да,

0: мнению, вообще нет.
1: По мнению моей мамочки?
0: Ну да, она считала сейчас таким-то...
1: Ну она и как бы до сих пор считает.
0: Все, вот это зря.
1: Так. Ну а то откуда знаешь, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе? Я в плане, ну есть, может быть есть потусторонний мир, и значит она до сих пор так считает. А об этом... О, давай завтра возьмем, верите вы в потустороннее или нет?
0: Давай.
1: Прикинь, вот.
0: А, да. Мое утро... Напиши, Тоня.
1: Давай,
0: напиши.
1: Давай.
0: Еще я спрашивала, туалетное или хозяйственное
1: да,
0: мыло?
1: Да.
0: Вот. Сейчас. Сахар или сахарозаменитель?
1: Да,
0: что
1: да,
0: ели
1: да,
0: на
1: да,
0: ужин?
1: Да.
0: Что ели
1: да,
0: на...
1: да, да.
0: А, мое утро обычно...
1: Арбуз или дыня?
0: Класс.
1: Огурец или помидоры?
0: Сыр или колбаса? Мы можем тогда бесконечно.
1: Генерировали прям до конца года, прям тема готова.
0: Мое утро, вот пишет Даниэр, начинается со стакана воды. Затем развожу свою любимую семью, детей, в школу, супругу на работу, а сам отправляюсь на работу. Уже там покупаю ароматный капучино, добавляю в него 20-30 граммов хорошего игогошки. И с удовольствием приступаю к рабочему дню. Вот такой у меня утренний ритуал. Немного бодрости, капелька благородного напитка и, конечно, хорошее настроение. Благодаря вам, дорогие Эльвира и Антон, с вами любое утро становится добрее и веселее. А касательно игогошки.
1: Это что такое, кстати?
0: Ну вот он добавляет в кофе игогошку, говорит,
1: это
0: немножечко.
1: Что?
0: Ну ты же сам понимаешь. О! Нам сгенерировали, вот что.
1: Подожди, ну может быть это может быть игого, это может быть кубуис.
0: Антошка, смотри нам, что сделали. Эльвира, королева радио. Ты посмотри, я королева, сижу на троне, ты у меня у ног. Что ты, без комментариев?
1: У меня другие комментарии, которые нельзя говорить в эфире.
0: Команда королевы, приспешник.
1: Приспешник. Кто это сделал? Я тебя ненавижу.
0: Спасибо огромное. Это сделал кухня без посредников.
1: Рахмет
0: он нам каждое
1: тебе,
0: утро
1: дружище.
0: Стишки присылает, что-то такое креативненькое.
1: Вот когда тебя не будет в эфире, я его заблокирую.
0: Ну классная картинка.
1: Это,
0: же.
1: Слушай, знаешь, я
0: а
1: что
0: я так
1: хотел...
0: сижу, а мне так идет трон. Ребята, он сгенерировал, что я сижу на троне.
1: Хозяюшка...
0: Мне так идет корона и трон.
1: Это, да.
0: Может быть, нереально вот купить себе такое кресло.
1: Ну, это лет... Подожди, почему эта фотография как будто лет 20 назад сделана была? А я как будто так же хреново выгляжу, как сейчас.
0: Так, а что это в эфире? Ты ругаешься, вот это слово.
1: Нет, это же овощ.
0: Жалобы пишем туда. Антон Павлов. Нет, так нельзя
1: да?
0: говорить.
1: Ну, ладно.
0: Да.
1: Слушай.
0: Нет, касательно игогошки.
1: Подожди, какой
0: это игогошка? Это же алкоголизм.
1: Я тебе не про игого, я вообще уже на другое хотел перейти. Ты вот говоришь, туалетное мыло или хозяйственное?
0: Да.
1: Ты забыла? Есть еще другие.
0: Какое?
1: Жидкое.
0: О, давай, жидкое, твердое мыло или хозяйственное, какое предпочитаете? Напиши, это тема.
1: Я уже написал тебе.
0: Так, а еще что ты написал? Сахар или сахарозаменитель?
1: Ну, там уже это, там уже как пошло-поехало.
0: Вот...
1: Да.
0: А, нет, это другая тема. Ну, ладно, ребят, всем доброе утро, через 3 минуты к вам вернемся, обещаю.
1: Да.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби.

0: осень. Время, когда может быть грустно без причины. Но если ты слушаешь Васаби, тебе это не грозит.
1: Тебе есть что сказать? Быстренько выскажись, и я буду озвучивать сообщение. Потом ты будешь обижаться. Ребята, почему мы поставили два трека? Потому что весь второй трек он ругался. Он говорил, почему ты мне не даешь слова сказать? Почему я хочу высказаться? Высказывайся.
2: Дэс, с днем рождения.
1: И все?
2: Да, ну еще можно Борис Борисович, с днем рождения.
1: Ну, раз, так... ну давай, поздравь всю еще, свою родню. Так, все, остановись, все, я пошутила. Да?
2: Я тоже пошутил, нету
1: Дэс
2: больше.
1: Дэс, это который Дэс? Это вон тот Дэс?
2: Это наш, ой, который нет. Рэпер, который, помнишь, о! Писал нам гороскоп.
1: Это вот этот Дэс. Дэс, вот честно, ладно.
2: Я надеюсь, ну я просто...
1: Не для эфира информация, я бы обходила такого Дэса стороной.
2: Мы же с тобой даже у него были на день рождения, вот ты, оказывается.
1: И что?
2: Людям забываешь.
1: Да, забыла, да, неблагодарная. Да, ужасный человек. Все? Тебе так
2: есть? Нет, вообще.
1: Но это никак не отменяет того, что вообще его не стоило даже в эфире поздравлять. Доброе утро, звезда эфира, королева Эльвира и Антошка. Уже много лет начинаю утро с воды из-под крана и двух бокалов растворимого кофе. Энергии хватает до вечера. Кстати, ребята, так, энергетики тоже зло, они запрещены для продажи. Чего? Какие?
2: Да?
1: Что?
2: А про какие вообще?
1: А, до 21 года. Не поняла, о чем ты. А, об алкоголе. Ну, ребят, мы не обсуждаем алкоголь. Мы вам предлагаем тему другую. Чай или кофе? Простая такая тема,
2: да,
1: которую выбрал Антон.
2: Просто выберите,
1: а завтра
2: чай или
1: вас
2: кофе, да, и вы можете
1: тема.
2: Написать... Да.
1: Выбирайте там жидкое мыло, твердое мыло, там, или... туалетное мыло или хозяйственное. Да, вот
2: ну,
1: такие у нас будут темы на этой
2: чего,
1: неделе.
2: Да?
1: Да. Так, я больше чаевница, нам написали. В любом виде люблю, с молоком, с лимоном, фруктовый. А еще у нас есть любимый чай в семье, это вареный. В кастрюле минут 30 варишь чай с молоком. Получается очень вкусно. Обалдеть. 30 минут вы варите чай с молоком?
2: Чай, а, это
1: прикольно.
2: Какой-то прям уже...
1: Что-то такое, да, мне кажется, да.
2: А что они там выпаривают, наверное, интересно?
1: Чай, наверное. Вот чем дольше кипит, тем концентрированнее становится, да, вот то, что кипит.
2: А смотри, то есть они уже сразу, то есть сначала делают чай, а потом его еще и кипятят, да, 30 минут? Ну, чтобы понять.
1: Да, да, 30 минут с молоком
2: кипятят.
1: А то
2: вот смотри, есть же люди, которые, например, сначала даже вот либо заварку, либо пакетик, да, бросают, потом наливают чай. Да. Ой, кипяток. А есть, которые в кипяток уже бросают.
1: Да, у всех свои правила.
2: Да, то есть поэтому...
1: Доброе утро, роднулечки, красотулечки, Эли и Антон. Я люблю чай с молоком и тары. Он очень ароматный. И чай с облепихой и апельсином. Ну и матча с малиновым сиропом. Особенно осенью.
2: Матча, кстати, вот вообще не понимаю. Я тут как-то попробовал мороженое из матча.
1: Да, вот тут пишут...
2: Что такое вообще матча?
1: Остановись.
2: Ладно.
1: Тут пишут, как насчет темы, возьмите такую тему, нужно ли заботиться о родителях, когда они стареют? И насколько сильно? Ребята, эта тема очень
2: острая, да,
1: очень тяжелая, потому что тут надо смотреть по ситуации. Да, конечно, если у вас есть возможности, прекрасные отношения с родителями, нужно заботиться всегда о своих пожилых родителях. Но если у вас эти родители толком не растили, или вы уже отдали все, что могли, и у вас у самого ничего нет, но тут такая ситуация, лучше, вообще лучше эту тему не обсуждать.
2: Да, потому что...
1: эта тема очень острая, очень чувствительная, может кого-то задеть, может кого-то натолкнуть на какие-то ужасные
2: мысли. Да, странные, да, кто-то, например, будет высказывать вообще о доме престарелых, да, ну зачем нам это нужно,
1: да,
2: то есть, ребят, давайте мы более нейтральные, более спокойные, такие лайтовые темы берем, так что...
1: Ребята, а у вас есть такие родители, которые все время тебе записывают аудио и говорят, вот у них все есть, у них там дом, живут они припеваючи,
2: да,
1: они
2: да,
1: такие,
2: я
1: уйду в дом престарелых, я присмотрела себе уже дом престарелых.
2: Местечко, да, там,
1: да, да, местечко.
2: Чтобы не мешать вам.
1: Чтобы не мешать вам,
2: ой,
1: не любите меня.
2: Это, мне кажется, классика наших родителей.
1: Делают,
2: у меня,
1: да,
2: тоже
1: вообще
2: мама так делала.
1: А, да?
2: Да?
1: Я думала, только моя мама так делает. Ребят, значит, я не одна.
2: Это прикольные байки, знаешь, это как мне в детстве, подожди, как мне в детстве сначала говорили, все, отдадим тебе в детдом, нечего, короче.
1: Тебе так говорили,
2: ну, да,
1: обалдеть.
2: Когда плохо вел себя.
1: В детдом, вот откуда твои травмы, вот-вот-вот. Все понятно. Ты как старшая дочка Оксаны Самойловой и Джигана.
2: Нет, а я почему-то думал, что это как тикток-сообщество.
1: Ладно, ребята, но сегодня мы обсуждаем тему совершенно другую. Чай,
2: конечно,
1: или кофе, что предпочитаете больше? Пишите 8-700-107-10-22.
2: Да, и напишите, если вдруг у вас есть какая-то конкретика по поводу вот чаевничество, да, там, чаепитие, точнее.
1: А, кстати, я не договорила, может, касательно того, что вот мне мама всегда говорила о том, что она, я пойду в дом престарелых, так. При этом она живет прекрасно. У нее вот все именно, окей, да? Вообще, все
2: я,
1: классно.
2: Поверьте, я да. знаю, какой дом у Эльвириной мамы там.
1: Да, да, Антон знает.
2: Как
1: вообще
2: за ней
1: просто...
2: там все вокруг ухаживают.
1: Да, за моей мамой все ухаживают. Она просто как королева живет, и она говорит, я уйду в дом престарелых. И я вот раньше что-то там говорила, а сейчас я говорю, хорошо, хорошо, а какой? А ну-ка скиньте мне Инстаграм, а ну-ка, вау, там действительно будет хорошо.
2: Кстати,
1: всего доброго.
2: Я же слышал, когда иногда твоя мама там, ну, ругается там как-то... сообщениях.
1: Да.
2: И ты иногда на меня ругаешься. Копия.
1: Да, а я же говорила. Я говорила. А вот я тоже вот
2: хотя
1: смотрю...
2: Хотя я помню, время было, когда ты мне говорила, никогда не стану такой.
1: Тошечка, а я вот тоже смотрю, вот то, как ты своего сына не растил. Копия, прям как твой отец, прикинь. Вот
2: нет,
1: прям
2: меня-то
1: один
2: растил.
1: В один.
2: Нет,
1: да.
2: У нас вообще не похожая ситуация.
1: Да ладно,
2: да,
1: похоже.
2: Я с 20 лет общаюсь с отцом, а мой нет.
1: Вот, ну подожди.
2: Ну,
1: будет.
2: Нет, нет, я не хочу ждать, пусть
1: ну
2: дальше.
1: Вот, ну примерно то же самое. Нормально?
2: Вообще
1: отзеркалило?
2: Я надеюсь, что это, ну, не то чтобы надеюсь, думаю, это вообще как бы пойдет уже семейное.
1: Мы от темы отошли.
2: Как это говорится, знаешь, в поколении там.
1: Антон, остановись.
2: Ладно.
1: Лишнего сейчас наговоришь.
2: Хорошо.
1: Ну как, приятно было?
2: Вообще, да, ну, нормально. Смотри, а смотри, да. как я тебе, вот смотри, когда ты берешь мою семью, что-то говоришь.
1: А мне можно,
2: километрами,
1: я
2: должен это кушать спокойно,
1: да,
2: как
1: спокойно,
2: только я тебе сказал.
1: Да, потому что...
2: Уж ты,
1: а, я же, а что такого я сказала?
2: Смотри, какая хозяйка,
1: а просто,
2: какая.
1: А я же просто привела пример.
2: Ах ты какая, а, смотри.
1: Я же тебя не оскорбила, я скажу, что ты такой же,
2: да,
1: как твой,
2: да, да,
1: папа.
2: Да, конечно.
1: Что плохого?
2: Окей.
1: Ребята, что он имеет в виду?
2: Я услышал, я теперь понял.
1: Так, доброе утро, Эльвира и Антон. Пью кофе с лимоном каждое утро. Кофе с лимоном? Прикольно.
2: Я, знаешь, вот когда я вот, например, кто-то говорит какие-то необычные рецепты, опять же таки, простейших напитков, особенно кофе с лимоном, у меня вопрос вот к человеку, что у тебя со...
1: Нормально.
2: С рецепторами, ну, с вкусовыми. Ну, просто мне интересно.
1: Ну Тошечка, ну,
2: как,
1: но она делится своим мнением.
2: Я
1: мне
2: нет,
1: так
2: я
1: нравится.
2: Нет, и мне интересно, вот как это вот, ну, что за вкус
1: что
2: она испытывает.
1: С
2: просто, да, нет, ну, у меня вопрос такой. Необычный человек, значит.
1: Фу. То есть больше
2: я
1: так
2: просто
1: не
2: кофе
1: делает.
2: С лимоном не могу пить.
1: Вот это вот твое поведение, оно просто фу-фу-фу.
2: Ой.
1: Так, тут нам прислали картинку.
2: Просто
1: очень уютную. Пью чай с мужем под тему. Выбираю чай с молоком. Ты посмотри, они едят оливье, булочка, чай с молоком.
2: Хорошо,
1: сметана.
2: Завтракают.
1: Посмотри.
2: Красавцы.
1: О, как это мило, ребята.
2: У них еще есть время на такой завтрак.
1: Приятного.
2: Здорово.
1: Вам аппетита.
2: Приятного вам
1: это
2: завтрака.
1: Это очень милое фото. Мне нравятся такие
2: мне
1: фотографии.
2: Тоже.
1: Так уютно.
2: Знаешь, еще где-нибудь на какой-нибудь дачной террасе. Вообще классно.
1: Да.
2: Сейчас такая погода.
1: Доброе утро, Эльвира, королева эфира и какой-то там дружище,
2: да,
1: Антон. Исключительно только кофе утром, в обед и вечером. Чай только, когда кофе нет. 36 чай.
2: 36 чай.
1: 36 чай в колонии. Давали пацану. Что? Виталий из Алматы написал. Ребят, я не поняла, что это такое?
2: Ну, может... Это, видимо, он говорит из истории, что такой чай выдавали в колониях,
1: да?
2: В свое время ребятам.
1: А, я вот не знаю.
2: Как паёк, типа.
1: Это больше вот вопросы к Антону.
2: Нет, нет, я... Зачем?
1: Ты... Я же не разбираюсь.
2: Даже в кино был, вот знаешь, я помню,
1: да?
2: Вот эта цифра 36, да, вот на этих упаковках. У меня
1: не,
2: дома
1: я
2: стояли
1: не помню,
2: такие...
1: поэтому не могу
2: это
1: сказать.
2: Это был, по-моему, самый популярный
1: а
2: чай. Нет, я не ору, я говорю.
1: Не надо вот орать.
2: Да я не ору.
1: Нет, ты орёшь.
2: Я не ору.
1: Не, ну ты кто сейчас орал.
2: Я просто громко восхищаюсь.
1: Громко. Так, тоже открыла для себя недавно Бамбл кофе с апельсиновым
2: Bumble
1: фрешем.
2: Coffee, да?
1: Ну так написали Бамбл.
2: А, это как будто Бамбл би приготовил.
1: Да, очень бодрит. А еще тоник эспрессо. В тоник добавляют эспрессо. Это когда надо срочно взбодриться. Кстати, землетрясение почувствовали? 6.33. Был один толчок, но такой ощутимый. Нет.
2: Нет.
1: Я не почувствовала, ребят.
2: Я даже на 9-м. Не понял.
1: Ой, как страшно, да? Я так боюсь землетрясений, ребята. Я очень боюсь. Доброго утречка, красавицы и красавчики. Дома не могу кофе пить. На работу не идет чай. За кофе со... Чего? Так, заново.
2: Давай.
1: Сейчас, подожди.
2: Попробуем,
1: доброго,
2: да,
1: утречка.
2: Понять.
1: Дома не могу кофе пить. На
2: дома
1: работу не идет чай.
2: На работе не идет чай.
1: Да. За кофе со сгущенкой тоже за. Подсадила татешка на базарчике в Тостаке. Сгущенка алексеевская. На край три желания или любима. Гейзерная машина. А, гейзерная тема. Класс, лайк. Типа турки с фонтаном. Так, вот еще. Ну, кстати, сгущенка, да, я вот только вот ее и беру, вот это Алексеевская. Мне кажется, она самая вкусная, да.
2: Это какая, в пластиковых
1: там
2: или
1: так
2: в железных?
1: И написано. Она есть и так, и так, да. И в пластике. А, доброе утро, люблю чай. Один раз попробовала кофе Раф, соленая карамель. Все, подсела на него. Села на него. Так, здравствуйте, мои любимые. Люблю чай заварной, непакетированный. Добавлять в него кардамон, гвоздику, это как минимум. А если еще есть какие-то травы, то можно. Кофе тоже пью. Дома есть кофемашина, пью, когда хочется.
2: А вот замечали, что вот, ну, например, есть такие любители, которые покупают пакетированный кофе, да, три в одну. Смотри, у меня
1: у него есть свой вайб, мне нравится.
2: Вот, я тоже хотел сказать, что смотри, он даже у этого кофе отличается, например, когда ты берешь, вот, я знаю, почему-то корейской фирмы, да, и он какой-то своеобразный вкус у них отличается. Может быть, даже кофе как-то
1: там
2: отличается.
1: Там говорят, вообще кофе нет, вроде как кто-то говорит, но мне иногда нравится.
2: Да.
1: Вот, иногда вот там, например, на рыбалке где-то спокойно.
2: Или, например, другой возьмешь три в одном, там уже, ну, даже молочная смесь отличается, и он уже совершенно другого вкуса.
1: Да.
2: И хочется иногда и такой, так что вот опять
1: так
2: же,
1: что, любимые интересно. Наши, пишите по теме.
2: Да. Что
1: сегодня тему выбрал Антошка.
2: Чай или кофе.
1: Вот такая простая, примитивная тема, но она всем понравилась, меня это очень радует.
2: Чай или кофе, это знаешь, это...
1: Мы думали, это возьмем как, такую тему,
2: это как в поезде.
1: Нейтральную, по которой никто вообще писать не будет.
2: Или в самолете. Рыба или мясо?
1: О, давай. Ну, все выберут мясо, конечно.
2: Нет,
1: же.
2: Иногда...
1: Это несравнимо.
2: Нет, ну, хорошо, курица или говядина. Вот в самолете летим, я всегда, вот у меня такая дилемма.
1: Тогда, я может быть, захотел. Мясо или курица?
2: Да.
1: Давай так, мясо, курица или рыба. Давай завтра возьмем.
2: Да?
1: Все, ребята, видите, вот уже проанонсировали для вас тему.
2: Так что...
1: Так и будем. Да, да. Всю неделю. Легкое, лайтовое, ни к чему не обязывающее васаби-шоу. Всем доброе утро.
0: Доброе осеннее утро. Напоминаю.

0: пора бы выпить кофе или чай, ребята. Всех да. с добрым утром.
1: А я что-то, представляешь, заслушался так классно Джей Ло и забыл себе налить кофе.
0: Выбирайте, ребят, чай или кофе. Да. Именно так звучит сегодняшняя тема. Всем доброе утро.
1: Вообще, привет, для понедельника, Васали. Прям, мне кажется, здоровская тема. Смолчи. Спасибо, Эля, тебе за такую прекрасную идею.
0: Я не знаю, зачем ты меня разрушаешь. А, да? Ты прям по-серьезки? А, ну давай, говори.
1: Я говорю, спасибо за тебе за такую прекрасную вот идею.
0: Для
1: понедельника это просто замечательная тема, она прям вошла.
0: Ну ты же ее выбрал.
1: Нет, ну ты же предложила.
0: Ты же ее выбрал, ты тоже
1: предложила,
0: молодец.
1: Предложила-то ты, а если бы ты не предложила, я бы
0: да
1: даже
0: нет,
1: не додумался.
0: Да нет, все ты на самом деле здесь решаешь. Только благодаря тебе мы такие популярные. Благодаря тебе нас слушают.
1: Ну ладно,
0: если
1: что
0: ты
1: есть,
0: уволишься, да-да-да, нас никто, по мнению твоей жены, слушать не будет.
1: По мнению тещи.
0: По мнению тещи, да. Давай так, по мнению твоей родни. Кстати, ребята, я тут на днях услышала, как Тосечка общается со своей тещей. Это было так мило. Она ждала его в гости, говорит, цитирую, можно процитировать? Она говорит, я вот сейчас, говорит, свининки поджарю. Значит, там что еще? Там что-нибудь приготовлю и тебе рыбку поджарю. Вот рыбку, говорит, поджарю, буду вас ждать, чай попьем, да. Там то все. Это очень мило, ребята. Очень мило. Да. А ты так засмущался.
1: Ну, просто мне нравится, когда ты говоришь так.
0: Выбирай, теща или я?
1: Ты вообще...
0: Неожиданно, да? Неожиданно. Но я тебе советую...
1: Ты как будто камень проглотил. Конечно, теща.
0: Так.
1: Подожди.
0: Ты всегда выбирал меня.
1: А, да?
0: Да. В эфире ты должен всегда меня выбирать. Как только выйдешь отсюда, конечно, теща.
1: Ладно, ты.
0: Давай так, я или теща?
1: Она может слушать.
0: Пускай слушает.
1: Мам, простите, пожалуйста.
0: Не надо, не прощайте его. А нет, я говорила, простите, он Иуда предатель.
1: Смотри, какая ты меня подвела
0: Иуду. Да. Видите, он вас предал. Несмотря на то, что вы ему рыбки там нажарили и свининки.
1: Ах ты какая, а. Для эфира так, значит, да? Ладно.
0: Ну все.
1: Подонок.
0: Ну я же.
1: Я, да, ты.
0: Вот, все, меня
1: выбрал. Я даже себя не выбираю, тебя.
0: Не вас. Так, привет, васабушки, Эльвира и какой-то довесок Антон. Люблю чай с лимоном, малиной и мятой. Можно каркаде? Получается чайный напиток, очень вкусно и полезно. О, кстати, я не пробовала чай заварить, получается, с каркаде, да, ребята? А как заварить? Вот прям туда пару листиков этого каркаде или что?
1: Вот мне всегда кажется, что каркаде это какой-то вороний чай.
0: Нет, это вкусно.
1: Каркаде.
0: Интересно, вот его детям дают, можно?
1: Он же какой-то малиновый, да, или какой-то вкус специальный? Вот,
0: не знаю, какие-то листики.
1: Знаешь, вот, но мне нравится.
0: Мне кажется, какой-то розочкой пахнет, да, что-то
1: да,
0: такое?
1: Да, а вот...
0: Цветочками.
1: О, а кто-нибудь пил чай с розами, с лепестками розы? Не знаю, вкусно это?
0: Напишут, вкусно? Надеюсь. Доброе утро, королева эфира и довесок. Буквально 5 лет назад узнал... про 36-й чай. Так. Родители рассказали, что это когда мешали два вида чая, грузинский и индийский, и продавали как 36. Поэтому, чего он говорит, иногда смешанных, так, ну ладно.
1: Чаях.
0: Тебя называют 36-м, говорит, потому что ты тоже такой смешанный. Не знаю, не поняла прикола.
1: Это типа прикол, я метис, потому что...
0: Да, он так и написал, но я не хочу затрагивать такое, потому что вдруг это как-то оскорбит тебя.
1: Ну, типа, нет, ну...
0: Ну, что у тебя мама казашка, папа русский.
1: Ну, тогда любая смесь, можно меня любой смесью называть. Хорошо, не три в одном назвали.
0: Вот тут девушка написала, я не знала, что у Антона мама казашка. У него мама казашка, ребят. Мама казашка, папа русский. Он такой вот, такой красивый мальчик родился.
1: Ты
0: всегда говоришь, интернациональному
1: престарелый Дон Жуан.
0: Это чтобы не сглазить твою невероятную красоту.
1: Ой,
0: просто
1: не
0: внеземную. Вот там, где ты идешь, так цветочки расцветают.
1: Да-да-да.
0: Цветочки.
1: Потом, когда я начинаю так, даже плохо пою, подбегают всякое.
0: Тихо.
1: Шушера.
0: Тишина.
1: Олени.
0: А я задумалась, птицы. А вот если тебя не станет, мне будет очень тяжело.
1: Грустно.
0: Да, потому что мы же с тобой вот в дуэте работаем столько лет, да?
1: Ну,
0: вот
1: да.
0: Ладно, там жена-то у тебя молодая, она быстро раз и другого найдет, а
1: ну,
0: я-то
1: да.
0: Чего?
1: Уже...
0: А я кого бы не нашла, он не будет со мной более 10 лет работать.
1: Уже как бы по-любому никак не будет.
0: Да, уже как бы у меня и возраст не тот, чтобы 10
1: ты
0: лет еще на
1: здесь,
0: радио.
1: Да,
0: ну
1: поэтому...
0: да, вот.
1: Поэтому рекорды бить только со мной.
0: Ты для меня незаменимая, да, сидишь и сомневаешься, кто же тебе дороже, теща или Эльвира.
1: Ты ну хорош уже.
0: Надо сказать я.
1: А мне там жить, там, понимаешь, возможно, еще, ну... движимость и недвижимость, да, зависит от этого.
0: Вот потом-то, Тосечка, вот так ты раз-то с твоим вредным образом жизни и отойдешь-то.
1: Да нет, я думаю, что
0: Мириной.
1: А
0: там
1: всех.
0: Уже другой зять будет, помоложе.
1: Зять, нечего взять.
0: А у меня никого, кроме тебя, не будет.
1: Ну да,
0: выбирай,
1: согласен,
0: меня.
1: Нечка.
0: Выбирай.
1: Выбирай себя. Как там поет?
0: Эгоистка.
1: Эгоистка.
0: Доброе утро, моя госпожа. Доброе утро, Антоха. А моя госпожа, говорит, надо же, Сашенька,
1: нас,
0: я не знала.
1: Все прибавляется и прибавляется.
0: Да, моя госпожа.
1: Еще один Паш Александр.
0: Я не знала, что я буду работать вот на работе, и меня будут называть моя госпожа мужчины. Ой, мне это нравится. Отказался от чая 4 года назад и понял, что чай — это просто привычка. Первые 2 недели хотелось, придя домой, сесть попить чай. Пью только кофе в дорогу и когда нужно проснуться. А так сторонник воды и молока. По скриптум удалил Инстаграм. Он, как и чай, забирал время каждый день. Сейчас больше времени на семью, на саморазвитие. Александр из Кокшетау написал нам. Вот, кстати, вот что-то я хотела. Подождите, упустила мысль. Да-да-да. Речка какая-то.
1: Какая интересная песня.
0: Забыла, что-то я хотела сказать по поводу этого сообщения. И забыла, ребята. Элечка. Старость не радость, да? Доброе утро. Утром пьем кофе с коллегами, но не всегда успеваем, потому что периодически шеф еще до завтрака разливает всем шампанское. Он говорит, что день нужно начинать с шампанского.
1: У вас шикарный шеф.
0: Надо же,
1: нет,
0: да нет.
1: Как это кофе
0: это
1: с коллегами?
0: Ребята,
1: я кофе
0: а вот
1: с корицей
0: вы все,
1: пью.
0: Подождите, а вот вы все говорите, я пью чай, да, там, например, с лимоном, там, с травами. А почему никто не пишет, сахаром вы пьете или без?
1: Вот
0: просто
1: именно,
0: есть,
1: да,
0: такие
1: просто
0: подозрительные,
1: да,
0: люди, лично для меня, которые пьют несладкие,
1: нет,
0: напитки, вот несладкий чай.
1: Нет, смотри, кофе можно, есть люди, которые пьют несладкий, да,
0: вот
1: то есть
0: это
1: просто
0: тоже
1: черный.
0: Для меня странно.
1: Нет, почему? Я иногда, вот у меня,
0: да,
1: бывает желание попить просто без сахара, иногда
0: обалдеть
1: с сахаром.
0: Вот для меня это самое.
1: Иногда бывает с молоком,
0: люди,
1: я хочу попить, то есть, ага, ну, по настроению. Но бодрит, и чтобы вкус кофе прочувствовать, нужно, конечно, без сахара его пить.
0: Обалдеть.
1: Слушай, это
0: мне,
1: вот
0: кажется,
1: смотри,
0: это
1: берут
0: вкусно
1: кофе, добавляют пару коллег, размешивают.
0: Чего?
1: Берут, ну, кофе с коллегами. Ну, типа, берут кофе, добавляют пару коллег, размешивают.
0: Так, подожди, я что-то не поняла. Ты всегда говоришь, что ты инопланетянин.
1: Ну, смотри,
0: положено?
1: Кофе с коллегами. Как кофе с корицей. Берешь кофе, берешь, добавляешь пару коллег.
0: Все, замолчи, коллег, вообще неинтересно.
1: Ну это так это...
0: Я или теща? Вот, видишь, сразу замолкаешь, спасибо. Доброе утро, по теме... По теме...
1: Мама!
0: По теме чай с травами сам собираю, а на завтра... Тему можно? Почему вам сегодня плохо? Не у всех же всегда все хорошо. Почему вам... Пиши, Тосечка, напиши мне. Почему вам сегодня плохо? А давай так, кому сегодня плохо, а кому хорошо?
1: Ну как с утра понять-то уже?
0: Ну пускай пишут о своих болячках. Там, да, у меня там
1: плохо,
0: спина,
1: да,
0: стреляет, там,
1: ну,
0: нога
1: давай,
0: ноет.
1: Давай.
0: Тема следующая. Вот пиши мне, напиши, а то
1: давай,
0: я забуду, Тосечка.
1: Кому
0: сегодня
1: плохо,
0: а кому хорошо? Вот такие темы у нас будут теперь. Ребят, отныне мы будем такие темы брать.
1: Я напишу «Аль хорошо».
0: Кому сегодня плохо, кому хорошо. Доброе утро, царица Эльвира и какой-то там Антон. Молодец, Ирина, моя девочка. Молодец, красотка, блондинка вообще, роковая женщина. Люблю заваривать любой чай и добавлять апельсины, палочки, корицы. Вот ты пробовал, Тосечка, апельсины, палочки, корицы?
1: О, надо попробовать.
0: Как ты общаешься?
1: Я
0: не
1: пытаюсь,
0: надо,
1: как Гарри Харламов.
0: Красиво.
1: О!
0: Надо доброе попробовать утро, по теме. Я люблю чай, люблю иногда кофе с медом. Да будет солнце в наших окнах. Чай травяной в горах — это нечто. Вот тут вот смотри, варят чай с травами.
1: Ух, вау, как
0: ребята,
1: круто,
0: надо быть осторожными. А это, вот эти,
1: нет,
0: травы,
1: ну они же знают, наверное, подожди.
0: А вдруг там же есть много ядовитых,
1: нет,
0: цветков,
1: да, да, да, я,
0: и,
1: нет, ну,
0: трав.
1: Горняки знают, наверное, какой,
0: ну,
1: чай,
0: да,
1: делать, Олечка. Ну,
0: что ты кричишь
1: прям
0: на меня?
1: Это, может,
0: я
1: потише сделать меня?
0: Я просто тревожная. Да.
1: Подальше
0: ты
1: микрофон.
0: Ты неприятный, мне не нравишься.
1: Я приятный, Эля, я
0: нравишься,
1: нравлюсь тебе.
0: Не хочу я с тобой работать, все, надоело мне. Тем более, тебе дороже теща, а не я. Доброе утро, давно не пил хорошего чая. Посоветуйте, одна краска, говорит, безвкусная, какой-нибудь чай. А так бокал воды с ложкой меда каждое утро у меня. Так, люблю чай с лимоном и имбирем. Или, как Антон, чай с разными вкусами. Спасибо большое вам за хорошее утро. Ребята, спасибо вам. Вот так незаметно пролетел,
1: да,
0: первый час
1: в
0: Асаби.
1: Я тоже в шоке.
0: Я вообще не заметила. У нас вообще были другие планы. Мы думали, по этой теме никто писать не будет. Мы по 3 трека будем ставить, отмолчимся и пойдем домой.
1: А тут всего 2 трека было за весь час.
0: Да, мы в шоке.
1: Переходим.
2: Осеннее утро.

0: ебнуться соседних Android. Просто слушай Васаби.
1: Итак, ребята, мы продолжаем. Всем доброе утро.
2: Доброе, наидобрейшее, между прочим.
1: Да. Сегодняшняя тема эфира звучит следующим образом. Она звучит так, как вот Антон никогда не забудет.
2: Да, и в самолете вас часто это спрашивают. Чай или кофе?
1: Пишите 8-700-107-10-22. Чай с молоком и с бергамотом прислал нам Бауржан из Талдыкургана. Посмотри, как он чаевничает. Вы даже присылаете нам фотографии, ребята.
2: Да, это очень,
1: очень
2: приятно,
1: мило,
2: да.
1: Очень приятно, да. А, привет, васабушки. С утра пью аткан-чай. Аткан-чай, да. С тандырной лепешкой чай завариваю в большую чашку и называю... большая пьялка, он говорит. Туда ломаю мелко лепешку. Лепешка желательно должна быть хрустящей. Получается некий завтрак, который очень бодрит с утра. Кто знает, тот знает. А кто не пробовал, говорит, всем советую.
2: Вот смотри, как, да, вот сколько людей, столько мнений, столько и вкусов, да, каждый по-разному все-таки.
1: Да, да. Так, идем дальше. А мы новости, говорит, будем обсуждать.
2: А что, ты знаешь, вот всегда найдется один душнило такой, влезет. А новости будут.
1: Тосечка сказал, сегодня не обсуждать никаких новостей.
2: Тосечка сказал.
1: Да.
2: Звучит так как круто.
1: Да. Он не хочет обсуждать
2: Антон
1: новости.
2: Антон сказал.
1: Ему не нравятся новости.
2: Можешь сказать, Антон сказал. Пожалуйста.
1: Какой-то там Антон сказал.
2: Ну, не
1: сказал.
2: Надо, ну, можешь хоть раз в жизни
1: Ладно.
2: Приятное сделать.
1: Тогда ты можешь сказать, что я тебе дороже, чем теща?
2: Дороже.
1: Все, спасибо. Антон Павлов сказал, что сегодня новости давай обсуждать не будем,
2: все.
1: Потому что они не совсем ему понравились. Да,
2: вообще.
1: Он говорит, да, новости не очень интересны.
2: Ты сделала мой понедельник легкий.
1: Ну, не то чтобы неинтересные, а он говорит, что...
2: Не сегодня,
1: да.
2: Без новостей сегодня.
1: Без новостей, он так и сказал. Да, вот Антошка, как ты сказал, давай.
2: Без новостей.
1: Да, вот так и сказал.
2: Элечка, давай сегодня без новостей.
1: Эльвира, королева всего мира, и Антон, я очень люблю чай с сахаром и пью его часто. Меня зовут Амира. Вот, наконец-то начали писать. А то вы чай
2: Здорово,
1: с
2: да.
1: травами, чай с лимоном, а сахар там
2: да.
1: присутствует или
2: Естественно,
1: нет?
2: Естественно, вы думаете, знаешь, многие думают, что это такая мелочь. Нет, не мелочь. Нам очень интересно, вдруг
1: да,
2: вы...
1: Да, да, да.
2: Вот сладкоежки, вот нет, опять же таки, смотри,
1: опять
2: кто-то
1: же
2: там
1: таки, смотри.
2: Берет вот так на маленькую ложечку туда
1: маленькую ложечку
2: столько
1: туда,
2: сахара, что
1: столько
2: еще сахар видно.
1: Сахар видно,
2: То есть
1: да.
2: можно ложку ставить, понимаешь, кто-то такой
1: ставить,
2: сладкий пьет.
1: Можно ставить, я ставлю, я
2: Ты
1: люблю.
2: Ты прям сладкий, да?
1: Да, я люблю. Поэтому я не пью чай.
2: А как в детстве родители говорили, не слипнется?
1: А мне так не говорили, им было все равно.
2: Поэтому тебя не пугает столько сахара, да?
1: Да. Так, не понимаю чая, не получаю от чая гастрономического оргазма. Люблю кофе, при том, либо сублимированный, растворимый без сахара и молока, либо сваренный в турке. В кофемашине не очень люблю, такое ощущение, что от него печень выпрыгнет. Такое оно крепкое, потому что люблю
2: такой
1: только американо.
2: Такой он крепкий.
1: Он, как написали, я так и...
2: Ну, я понял. Ну, вообще, как бы кофе же не склоняется.
1: Типа.
2: Какая разница? Типа я могу шаш. Говорить.
1: А, доброе утро, васабушки. По утрам... Ну, все! Ты меня раздражаешь. По утрам пью американо, иногда с лимоном. А так целый день пью кипяток.
2: Вот еще один голос за американо с лимоном.
1: Да. В караоке корейском всегда выбираю кофе, а так предпочитаю флэт вайт. Что такое флэт вайт?
2: Я не в курсе.
1: Ребята, я что-то вот не то озвучу, а потом
2: нет.
1: я попаду из-за
2: Элечка,
1: вас.
2: Элечка, ну нет, насколько я слышу, там слова английские, но нет каких-то матерных, не переживай.
1: Так, как человек, который занимается... Тихо, тишина. Дарья пишет, Дарья.
2: Доброе
1: как человек,
2: Даша.
1: Который занимается спортом, я, конечно, выберу курицу и рыбу. Это мы завтра будем выбирать, ребята.
2: Она уже сегодня.
1: По поводу чая, я бы выбрала чай с бергамотом или травяной сбор с медом. Вот такое мнение.
2: Травяной сбор. А
1: Привет,
2: вот смотрите,
1: ребята.
2: Травяной сбор. А каких трав сбор? Опять же таки, сейчас вот нам, да, прислали. Я сейчас пойду, но захочу просто что-то попробовать. Травяной
1: да,
2: сбор.
1: Да,
2: сейчас
1: да.
2: Нарву себе ромашки какой-нибудь, там просто полыни. Сделаю и отъеду, все.
1: Да.
2: Вы хоть пишите,
1: скорее
2: что
1: бы.
2: За рецепт. Да, хорош ты
1: Нет, так я говорю. Просто так, это, я говорю, скорее бы сейчас эфир закончился. Я этому.
2: Да,
1: да,
2: да,
1: ты
2: да,
1: не
2: да.
1: дал договориться.
2: Да. Так и подумал.
1: Так, привет, ребята. Конечно, чай покрепче, погуще, без молока, с черным перцем.
2: С черным перцем уже, да.
1: Взбадривает и полезен для сердца. Антоха, оказывается, жен казахского народа. С уважением, Даник.
2: Спасибо, Даник.
1: В общем, он приветствует тебя.
2: Да. Ну, кто не знал.
1: Пишет, казах без чая не казах.
2: Вот тут такое. Да, понимаешь, потому
1: что... Что все казахи любят чай.
2: Еще именно, вот, знаешь, с молоком.
1: Ребята, не только казахи,
2: сделать.
1: А вообще казахстанцы в целом любят чай, конечно же. Вареный чай это уже чефирь. Что такое чефирь?
2: Чефирь это типа, наверное,
1: сериал слышал, бандитских.
2: Да, бандитских.
1: Там чефирко завари.
2: Это, как я понял, очень густая заварка.
1: Да,
2: да,
1: я
2: прямо,
1: просто
2: знаешь,
1: не знаю.
2: Очень много заварки
1: и
2: на, маленькое,
1: варят,
2: на
1: да?
2: маленькое количество воды.
1: Ой, жесть какая. Так, в кофе добавляю сахар на кончике ложечки, не для того, чтобы он был сладким. Кофе не должен быть сладким, а чтобы отрегулировать горечь. А молоко добавляю только в том случае, если приходится пить дешевый чай или растворимый кофе.
2: Вот как прекрасно кофеман ответил. Здорово, спасибо.
1: Mm-hmm. А мы многих прикинь, вот этих вот лайфхаков
2: я вот,
1: не
2: да,
1: знали.
2: Я не знал даже, вот смотри, что чуть-чуть на щепотку сахара, да, чтобы урегулировать горечь. Вообще здорово. Я даже не слышал такого.
1: Вот еще предлагают, давайте тему. Кто в пятницу сделает одно доброе дело, да даже мелкое, любое, обсудим, например, в понедельник.
2: Давайте, супер.
1: Давай. Точечка, можешь мне, пожалуйста, написать в пятницу, чтобы сделали все по одному доброму делу, а в понедельник мы будем обсуждать добрые дела, которые сделали в пятницу.
2: Так, хорошо, сейчас.
1: Так, вот еще здравствуйте.
2: Добрые
1: дома
2: дела,
1: есть...
2: которые мы делали
1: Антошка,
2: в пятницу, обсудить в понедельник.
1: А. Что ты делаешь?
2: Я тебе голосовое записал.
1: Зачем голосовое? Голосовые твои не слушаю, они противные. А. Мне не нравится то, как ты гнусаешь. Твой голос вообще не нравится.
2: В данном случае тебе придется прослушать.
1: А, да. Здравствуйте. Дома есть машинка кофейная.
2: О.
1: Жена только из машинки свежемолотый пьет, а я только растворимый кофе. Давайте новости. Новости, говорят, давайте, да? Все хотите, чтобы я обсудила Джигана?
2: Да!
1: А говорила я вам. А вот помнишь, Тосечка, да. Я говорила про его старшую дочку, когда она начала так раскормилась, разделась, там эти брови осветила,
2: да, да,
1: волосы.
2: Что у нее уже...
1: Она стала прятаться. Я тебе говорила, значит, что-то в их семье, это сигнал.
2: Не так, да.
1: Когда ребенок ваш резко так меняется, у него суицидальные мысли, он как-то начинает стричься, менять свою внешность, закрывается от
2: кардинально,
1: мира.
2: Да.
1: Значит, в семье что-то очень-очень очень плохо.
2: Да, продемонстрировать
1: да,
2: вот
1: но
2: так,
1: так
2: свою
1: как мы сегодня новости отменили, мы будем завтра перемывать косточки,
2: да,
1: всем.
2: Потерпите.
1: Ребята!
2: Сегодня чисто у нас...
1: Завтра будут такие сплетни!
2: Ох, держитесь! Ей аж холодно стало.
1: Не холодно стало от твоего безразличия в мой адрес.
2: Нет, почему я смотрю?
1: Ты же выбрал тещу, а не меня.
2: А.
1: Попробуйте кофе с щепоткой соли и немного сахара. Кофе
2: подожди,
1: получается
2: ну
1: мягким
2: же.
1: И вкусным. Мягким и вкусным, говорят. Не, ну не жениться. Но
2: видишь?
1: Жениться. Добрый день, радио. Здравствуйте, король эфира Антон и вечно недовольная Эльвира. Я по утрам пью чай. Почему все считают, что я вечно недовольная? Я...
2: Подожди,
1: ребята,
2: а ты уже с утра как
1: на
2: меня начинаешь орать?
1: Так нет, я же недовольная не ваш адрес, ребята. Я недовольна в адрес Антона. Ну вот реально. Реально, вот послушайте,
2: что,
1: у него
2: что,
1: такой
2: что
1: неприятный, гнусавый
2: недовольна.
1: Голос. Вот скажи что-нибудь.
2: Каэлечка.
1: Вот тоже, вот, что такое скользкое?
2: Эльвира.
1: Вот вообще, вообще неприятно.
2: Эля. Элюсик.
1: Вот, вот так вот не делай. Вот как будто вернуться к Эльвире было бы лучше.
2: Эльвира.
1: Ужасно. Меня бесит только он. А вы нет. Я вас люблю. А вот, вот звукорежиссера я, Антон,
2: я
1: не
2: беру
1: так.
2: Весь удар на себя, не переживайте.
1: Так, по теме без кофе не могу, сладкий кофе вот любит. Но у нас пока лидирует кофе, ребята.
2: Да, нет, подожди, сначала в первом часе, что самое интересное, подожди, в первом часе лидировал чай, а вот сейчас уже, да, выходит в первые, на первые места кофе.
1: Знакомый бросил пить чай, камни в почках перестали образовываться,
2: да
1: пьет
2: ладно.
1: Просто кипяток с облепихой. Да.
2: А что, у меня из-за чая камни?
1: Maybe.
2: Baby.
1: Maybe.
2: Baby.
1: А,
2: это говорят maybe, baby. Типа.
1: Доброе утро. Эль и Антонушка. Эль Антон. И Антонушка.
2: Эль Тонушка.
1: Ребят, как вы за все годы его только не называли?
2: Это мы с тобой. Эль Тонушка.
1: Мне так еще смешно, мы когда-то шли по улице, ему кричат «Тося! Тося!» Ему это неприятно, ребята. Никогда не называйте его Тоси. Это только я могу его так называть. А взрослые детки подбегают
2: блин,
1: Тоси.
2: Блин, я тоже вообще мне
1: так,
2: прямо...
1: Так, не блинкой.
2: Извини.
1: Вот это было некрасиво.
2: Оладьи. Оладьи.
1: Это как будто лучше. Да. Панкейк, давай так говорить.
2: Панкейк.
1: Давайте заменять блин на панкейк.
2: Панкейк.
1: Мне было неприятно.
2: Да.
1: Кофе с молоком и сахаром пьет наш слушатель.
2: Здорово.
1: А если чай, то казахский с молоком.
2: Вот.
1: На три глотка.
2: Да.
1: Да. Привет, васаби. С утра кофе американо. В течение дня черный чай с сахаром без молока. Добрейшего утра, наши родные и любимые васабушки. Между чаем и кофе я выбираю воду в любом виде и количестве. Ваш карагандинец из Алматы. Ребята, кстати...
2: Подожди, между чаем и кофе он выбирает воду? Ну как можно между кофе и чаем выбрать воду, если она даже в этом
1: надо
2: списке нет?
1: Надо выбрать что-то одно. Но касательно воды. Вот я тут на днях задумалась. Посмотри, я прихожу на работу с бутылкой воды.
2: Да,
1: вот она
2: помню,
1: у меня в руках. Ты тоже.
2: Да.
1: Ержан тоже. У нас здесь везде вода.
2: Вода.
1: А почему раньше такого не было? Вот в школу мои дети ходят с водичкой, да, своей.
2: Но у нас
1: да?
2: шеф, потому что любит воду вообще.
1: Нет, я не про это. Я говорю в школе, да, все ходят с этими водичками, да, водичкой. Мы куда-то выезжаем, мы берем по бутылке там,
2: раньше
1: воды.
2: В школу ты имеешь в виду, мы без ничего ходили,
1: да?
2: Да,
1: мы вообще, да. То есть мы выходим прогулять детей, и у меня там старший 16 лет, ну уже взрослая девочка, но я все равно ей бутылочку воды беру, младшей беру бутылочку воды.
2: А у меня
1: воды.
2: Еще в пакете были бутерброды
1: себе,
2: с маслом.
1: Себе беру водичку. Колбасой. Да, там мужу беру водичку. Как это, в какой момент это так стало? Вот таким культом, да, везде с собой брать воду.
2: Как будто на водопой, да?
1: Да, а помнишь, когда-то там, когда мы первый раз там услышали, что вот в Европе покупают бутилированную воду и пьют. Мы думали,
2: для
1: ну как так?
2: Была.
1: Это была дичь.
2: Я
1: а вот со
2: скажу,
1: временем мы все как-то втянулись,
2: хозяйка,
1: и
2: я,
1: все покупаем
2: я, хозяйка,
1: воду.
2: Я тебе скажу.
1: Везде с водичкой
2: до
1: ходим.
2: До определенного возраста, может быть, я не знаю, то поколение, которое вот примерно наши ровесники, да, вспомни, раньше вот по Алмате везде были, стояли везде эти, как их, колонки.
1: Да.
2: Понимаешь, ты захотел попить, ты просто подходишь, открыл рычаг и пьешь. И она такая вкусная была, холодная, чистая.
1: Да.
2: Сейчас просто уже этих колонок, конечно, нету, а может быть, ну как-то по привычке ты не покупаешь, потому что думаешь, что можно везде попить воду. Я, если честно, я знаю, что, оказывается, вода из-под крана отличается в разных городах. Я очень рад, что у нас в Алмате очень вкусная такая здоровская вода.
1: Кстати, в Астане я была в шоке. Там совершенно другая вода.
2: Есть даже где-то, знаешь, что она пахнет немного как бы как яйца вот вареные.
1: Да?
2: Да. Я просто не помню этот город
1: я
2: конкретно.
1: Вот не знала,
2: я не буду...
1: Не знала.
2: Есть так, где, например, она немного дальше. Как будто соленая. Где-то у кого-то больше хлорки, понимаешь?
1: Иван чай нам пишут. Алтайские травы и так далее.
2: Андрей кофе и чё?
1: Но сначала, вот так он и написал. Сначала с утречка вода теплая, на работе кофе, и далее уже по дню уже чай.
2: Я просто рандомно просто сказал, Иван чай, Андрей кофе.
1: Так написал, да.
2: Олег сок.
1: Олег только Майами, Антон.
2: Да, точно.
1: Здравствуйте, васабушки. Я люблю сладкий чай с лимоном. Когда я ем какой-нибудь бутерброд или сэндвич, именно сладкий чай люблю. А когда я ем сладкое, я пью чай там или кофе только без сахара. И для меня вот эти вот пропорции всегда важны. Сладкое, не сладкое. Не сладкое, сладкое, моя
2: я
1: девочка.
2: Я понял, я поддержу нашего, да, вот
1: подожди,
2: нашу слушательницу.
1: А еще я люблю горячий чай с молоком, но это в гостях в основном. Вот то же самое.
2: Да.
1: То есть если там ты... не сладкий бутерброд, я люблю с очень сладким чаем.
2: А если сладкий тортик какой-нибудь, да. То лучше можно
1: особенно,
2: без сахара.
1: Особенно, так вот берешь хлебушек,
2: да.
1: Сливочное масло, докторская колбаска
2: уф,
1: и кружечка сладкого чая.
2: Конечно.
1: И вот в нем не должен быть лимон.
2: Или знаешь, как его, вот этот, томат-пасту.
1: Томат-пасту?
2: Да. А тебе не нравится? Мне нравится иногда томат-паста.
1: Как дальше? Ага. Куда? На хлебушек?
2: На хлебушек, да. И? Потом колбасу, лучок и соль. Класс.
1: С томатной пастой?
2: Да.
1: Фу, это же невкусно.
2: Мне вкусно, нравится? Да. Ты что, раньше из томатной пасты мы, когда вообще было очень плохо, делали томатный сок.
1: А, ну это да, мы делали кетчуп. Туда чуть водичку, посолил, все, вот тебе и кетчуп.
2: Томатный
1: сок. И, между прочим,
2: сок.
1: Он вкуснее, чем любой другой кетчуп.
2: Томатный сок, я тебе говорю.
1: Ну да, томатный сок тоже.
2: Ну. Прям очень много воды добавляешь.
1: Да.
2: Все.
1: И?
2: Ничего.
1: Все?
2: Да.
1: Так, доброе утро, васабушки. Утром и до обеда кофе с кофемашины с молоком и сахарозаменителем. После обеда и до вечера чай китайский пуэр. Константин из Алматы.
2: Вот просто, вот помнишь, мы говорили с тобой, хозяйка, да? Кто-то вот прям становится, на это подсиживается, подсаживается, да? Я вот, я говорю, в одно время я кофе целыми днями пил. Потом сейчас я понимаю, что все-таки же кофе влияет как-то на сердце. Это же врачи не просто так говорили.
1: Ну, такой энергетик,
2: да,
1: мне
2: и
1: кажется,
2: мне на протяжении,
1: да,
2: жизни всегда, потому что я стоял на учете, мне подходили, мне врачи говорили, много кофе нельзя. То есть
1: а на учете у кого? Психдиспансер?
2: У сердцеолога.
1: Нарколог? А.
2: У сердцеолога кто?
1: У кардиолога. А я уж тут нафантазировала. Доброе утро.
2: Если бы ты фантазировала, я бы уже, наверное, Эбола болел.
1: Доброе утро, васаби. Эля, Антоха, как вы? Я по утрам чередую. Иногда пью капучино без ничего, но обязательно с дополнительным шотом. А если чай... то жапырах чай.
2: А вот смотри, так, Что-то хотел спросить, и мне все вылетело.
1: Доброе утро. Люблю сладкий черный чай, бутерброд с маслом и докторской колбасой.
2: Да-да-да.
1: Аж слюнки потекли, пишет Азиз. Азиз, мы только что говорили об этом. Обалдеть.
2: Вот, а ты замечала почему-то вот бутерброды в гостях вкуснее, чем дома?
1: Нет, у меня дома всегда вкуснее, чем в гостях.
2: Ну нет, дома-то понятно, ты делаешь. Но почему-то даже вкус какой-то вот...
1: Да?
2: Обычно почему-то, да, вот когда ты приходишь, особенно такой...
1: А там, тебе в гостях бутерброды подают?
2: Ну, нет, ты почему, если иногда говоришь... Да? Там, нет, ну, приходишь в гости к другу, например, а ты проголодался и говоришь, сделай мне какой-нибудь там бутер.
1: А тебе делают прям бутер.
2: Да, а что из такого?
1: И он вкуснее, чем дома.
2: Ну, почему-то, мне кажется, да. Видимо, может, потому что ты сильно голодный в этот момент.
1: Я не знаю, первый раз такое слышу, что в гостях вкуснее.
2: Я вот, знаешь, иногда мне
1: возможно,
2: некоторые вещи...
1: Возможно, просто как... не в гостях вкуснее, а может быть, у тебя нет, дома нет, невкусно. Нет. А говорила я тебе, говорила.
2: Итак, нет, хозяин.
1: Тебе надо было на мне жениться.
2: Нет, определенные блюда, знаешь, имеется в виду, есть какая-то вот романтика, что ли, вот в этих столовочных блюдах. Они, понятно, не переплюнут домашнюю
1: столовочных
2: кухню.
1: Столовочных блюдах.
2: Ну как, в столовых блюдах, да.
1: Ага.
2: Вот. Просто там как-то, знаешь, ты приходишь, дома там... Пюре тебе делают со сливочным маслом, там, со сливками, да, например, ну, да, там делают.
1: А в столовке?
2: А в столовке просто на воде.
1: И вкусно.
2: И вкусно, я не знаю почему.
1: Это как те самые пирожки с базара,
2: да, я тебе говорю. И котлета, там один хлеб вроде бы, да, а вкусно.
1: А вкусно, да, да.
2: Я не знаю почему.
1: Доброе утро, горячий американо с холодным молоком без сахара. Сын сказал, вода. Так голосуют. Ребята, голосуйте, чай или кофе? Пишите 8-700-107-10-22. Пока у нас лидирует все-таки кофе.
2: Во втором часе, да.
1: Да, полюбила кофе Бамбл. Что за кофе Бамбл?
2: Что за Бамбл кофе? Или Бабл кофе? Вот.
1: Нет, пишут все Бамбл.
2: Бамбл?

0: утро, Васабушки. Я пью только зеленый чай, так как у меня давление. С уважением, Тайгер Вудс. Написал.
1: Да, привет. Давление впереди.
0: Тут нам написали.
1: На явление.
0: Мы весь день пьем чай с молоком и сахаром. Кофе иногда, когда хочется. Если чай не попьем, голова болит.
1: Это
0: мы
1: да.
0: Смешиваем два вида заварки для лучшего вкуса и цвета. Иногда для гостей в чайник с молоком кладут курагу, мед, нават, тары для вкуса.
1: А еще облепиховый чай вот очень полезен зимой.
0: Тебя спрашивают, тебя можно называть Тончиком?
1: Нет, конечно.
0: Вот говорят, а Тончиком можно его называть?
1: А как зовут нашего слушателя?
0: Про. Просто тут написано про. Так, давай вставим
1: Прончик.
0: Этот телефон. Давай его имя узнать. Я вставлю в переводы и узнаю его имя. Не, ну
1: да.
0: Серьезно. Вообще не буду так делать, это конфиденциально.
1: Да.
0: Так, по теме. Когда я дома по утрам, кофе. По пути с женой заезжать в кофейню, когда везу ее на работу, или из кофемашины, которая есть дома. Иногда вечером кофе для бодрости. А когда я на вахте, кофе три в одном. А так целый день чай с молоком или без. А иногда нравится студенческий чай без молока и без сахара.
1: Смотри, какой красавчик, обожаю. Все написал, когда на вахте,
0: да,
1: какой он кофе пьет.
0: Скажи, пожалуйста,
1: дома,
0: а как тебя зовут? Антон просто хочет очень сильно тебя отомстить. И
1: нет,
0: тоже коверкать твое имя.
1: Да.
0: Ну ты же хочешь коверкать его.
1: Хочу.
0: Имя. Да. Давай, давай.
1: Нет, а что
0: это я ему аудио написал.
1: Я вообще, знаешь, если честно, я понимаю, когда там люди пытаются сокращать. Я вот честно, вот Элечка, кроме тебя, больше и моей бабули, Царствие Небесное, Тося меня никто не
0: назвал. А меня, кстати, Элечкой никто не называет.
1: И, ну вот вообще,
0: вообще
1: просто.
0: У
1: меня
0: жизни.
1: Всегда, меня Антон. И я вообще ненавижу, когда мое имя как-либо склоняют.
0: Да, только я могу.
1: Тоша и Тося. Это моя бабушка. Тося называла, прикалывалась.
0: Да.
1: Когда, типа, если я плачу, мне отрежут пипирку, и я буду Тосей. Да, меня так пугали. Говорит, бантик сделаем тебе, завяжем, отрежем пипирку, будешь девочкой Тосей.
0: Вот это детские травмы.
1: Да, я переставал плакать.
0: Вот, поэтому я тебя и называю Тосечкой.
1: Чтобы я не видал.
0: Чтобы ты всегда помнил,
1: да.
0: Что...
1: Но моя бабушка меня называла Тоша. Вот, и от нее я только мог это воспринимать. Не знаю, из других уст у меня это звучит ужасно.
0: Тоша,
1: поэтому,
0: не
1: если, да,
0: Тоша,
1: дорогие слушатели,
0: Тоша,
1: я вам очень буду признателен, если
0: Антон.
1: Вы будете просто говорить Антон. Да,
0: Антон.
1: Я все-таки. Ну, на край, это когда мы, если вдруг с вами как-то тесно сблизились, Тоха, ладно.
0: Тоха, не, не,
1: ну, тоже,
0: не, не
1: да,
0: надо.
1: Это вообще
0: Антон.
1: Самая дичь.
0: А можно Батоныч?
1: Да что уж там сразу.
0: Ну выбирай.
1: По рифме можно.
0: Нет, выбирай. Антоныч или Тоха?
1: Ни то, ни другое.
0: А, я бы хотела с тобой поиграть в эту выбирашку.
1: Валерич еще можно, Валерич.
0: Не, не надо, лучше Антон.
1: Есть же кто-то называет.
0: Привет, Васабушки, люблю кофе с апельсином. Вот нам написали. Очень много голосов за кофе с апельсином. По теме кофе с утра. Вопрос Антохе. Что у тебя с шишкой на животе? Прооперировали?
1: Да какой еще?
0: Переживают
1: слушатели
0: за твою шишку.
1: Ребят, нет, у меня это там, оказывается, после операционные грыжи, они небольшие, поэтому
0: это
1: лучше
0: грыжа,
1: их не трогать. Да, но вот именно с почками проблемы. Я сейчас... Вот кто меня
0: нет,
1: слушает?
0: Начинается.
1: Как это? Нефролог, да, или кто?
0: Уролог. Ну,
1: который...
0: тебе же скинули оперирующего.
1: Нет, именно, знаешь, когда до кого-то надо дозвониться, и он тебя не знает, это ты как обычно. Я хочу, чтобы, понимаешь, когда предупредили, ты звонишь, и человек уже в курсе, что ты звонишь ему.
0: Ага.
1: По знакомству. Есть же такие, например.
0: Врачи.
1: Или урологи, да, которые меня слушают. Напишите прям конкретно, пожалуйста.
0: Да, он
1: пойдет. Я буду вам благодарен.
0: Так, здравствуйте, пью березовый чай, чага. Чай, чага.
1: Хорошо, что не чача.
0: Так, всем привет. Могу мрачное рассказать. Люблю чай, который дают на похоронах, где в большом чайнике сразу с молоком заваренный. А так с утра люблю жену, потом кофе с сахаром. Махсат, ты, конечно...
1: Ты вообще монстр, походу. Прикинь, проснулся и сразу любит жену.
0: Он любит именно чай на похоронах.
1: А, нет, ну, иногда бывает, знаешь, есть такие люди, которые любят, знаешь, компот. Вот,
0: почему
1: вот,
0: на похоронах, компот, а не на тоях?
1: Я не знаю, почему-то вот именно на похороны вот многие готовят такой компот, у него вкусный.
0: Да. Добрый день, я очень люблю крепкий чай с молоком без сахара. Раньше пила с сахаром, но второй год пью без сахара. И очень вкусно, между прочим, хоть с десертом, хоть с бутербродом, без колбасы и сыра.
1: Эх, захотелось бутерброд.
0: Доброе утро, я люблю чай, а муж подсел на кофе. Скажите... Марлен, у тебя давление, не пей много кофе. Так, сейчас. Давай вместе. То есть,
1: давай, хозяин.
0: Марлен, у тебя давление, не пей много кофе. Давай вместе. Хором. Нет, давай. Раз, два, три.
1: Марлен,
0: у тебя
1: много кофе, ты же говорила.
0: Нет, у тебя давление.
1: Сначала. Давай.
0: Марлен, у тебя давление,
1: не
0: пей
1: много
0: кофе. Давай, хором.
1: Марлен, у тебя давление, не пей много кофе.
0: Все.
1: Может, надо не пей много кофе, вот так, типа.
0: Давай скажем всем доброе утро.

0: Всем доброе утро. Пишите. Давай. Пишите по 8. Теме. Нет, по теме. Ну, то есть. Ладно.
1: Всем. А, так, доброе утро. Давай, раз, два, три. Всем доброе. Да ты че, мать?
0: Давай.
1: Всем доброе утро. Пишите по теме.
0: Чай или кофе? Выбирайте.
1: 8-700.
0: Нет, давай вместе.
1: 8-700-107-10-22.
0: Все.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Да, вот такой понедельник чайковский.
1: Я так думаю, да.
0: Да-да-да.
1: Прекрасный сегодня день. Ребята, мы сегодня с вами обсуждаем тему следующую. Чай или кофе?
0: Налили чаю.
1: Пишите.
0: Или налили кофе.
1: Да, в стаканчик себе.
0: Да,
1: в бокальчик.
0: Конечно. А кто-то хочет, может, из кружки пить. А да. Кто-то из банки. Кстати, помнишь раньше, вот так, я помню, в детстве у меня там кто-то из родственников было так, знаешь, мало вот когда чашки где-нибудь на даче еще,
1: да,
0: возьмет банку литровую, туда чай себе сделает, намешает, и вот с малиной еще, и пьет прямо еще из вот банки.
1: Так, привет, хожу с утра на работу, только чтобы заехать по дороге и купить капучино с карамелью. Вот. Доброе утро, дорогие уважаемые родные Антон и Элечка. Я люблю пить крепкий чай с сахаром. Иногда с лимоном в летний период делаю сбор из вишни, малины, смородины и мяты. От кофе всегда болела голова. Но год назад угостили кофе, сделанное на молоке. Очень вкусно, но от него хочется спать. Кирилл из Семипалатинска. Как по-разному, да? Организм реагирует на кофе.
0: Да.
1: Кто-то хочет спать,
0: вот я поражаюсь,
1: а кого-то бодрит вот на весь день.
0: Вот, например, у меня, знаешь, со временем, когда вот я рассказывал, да, тоже подсел на кофе, там уже, знаешь, даже когда тебе хочется спать, ты просто выпиваешь.
1: Да, и уже да. Он тебя не будет бодрить, да?
0: Да, ну ты так, знаешь, вот что для тебя как напиток больше становится, знаешь, такой уже угу, кофе
1: привычный.
0: Же, да, организм же привыкает.
1: Антон, привет.
0: Привет.
1: Так и написали.
0: Привет.
1: И хозяйка, доброе утро. Очень люблю кофе 3-1, так как нельзя молоко, а там добавка в виде сухих сливок. А в общем, пью чай зеленый с черникой, китайский, вообще огонь. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Зеленый с черникой? Надо попробовать.
1: Ну вот.
0: Ага.
1: Вот написал наш слушатель, я просто Нурик. Ну, Антон так Антон, извиняюсь, если было тебе обидно.
0: Хорошо, Нурик, все
1: это
0: окей.
1: Тот, который говорил,
0: да, я
1: Антончика,
0: понял.
1: Можно тебя назвать?
0: Очень
1: не,
0: приятно,
1: не
0: Нурик.
1: Же.
0: Нет, почему?
1: Не
0: когда человек,
1: же, да, отвечать,
0: когда человек красиво
1: все,
0: написал,
1: он тебя
0: почему
1: простил.
0: Бы нет?
1: Антошка очень добрый, да, да. Поэтому вот
0: спасибо,
1: его доброта
0: Нурик.
1: Его спасает, и благодаря его доброте он и остается на работе, из года в год работает со мной.
0: Благодаря доброте он живой.
1: Это тоже. Здравствуйте, кофе пью 2-3 раза в неделю, латте с соленой карамелью, ежедневно около 3 кружек черного чая, иногда с молоком. Надо же, как много вы пьете.
0: А вот интересно, вот знаешь...
1: О, что трясет у нас?
0: Что?
1: Землетрясение у нас, ребята.
0: Да?
1: Да.
0: Вы что, серьезно? Я даже вообще не прочухал.
1: Да, ребята, вы почувствовали? Вот это... Или я одна почувствовала? Тряхануло
0: да,
1: же.
0: Да нет, гоните вы.
1: Да прям хорошо так тряхануло меня.
0: Да хорош.
1: Землетрясение, да.
0: Все пишут, ну-ка скажите,
1: да,
0: кто
1: вот пишут,
0: почувствовал.
1: Да, пишут жестко, прям пнуло мне прям снизу землетрясение.
0: Ребята, вас пнули снизу? Может, просто это тебе звоночек уже? Типа, оттуда тебе снизу сатана такой, Эля, не болтай ерунды.
1: Вот, землетрясение. Было? Очень хорошо тряхануло.
0: Ну, ладно.
1: Так, здравствуйте, васабушки, Эля и Антон. Мы продолжаем эфир,
0: ну,
1: несмотря
0: да,
1: на землетрясение. Выбираю чай с молоком и тары. От кофе мне плохо, мешки под глазами. Вот пишут, да, я в машине почувствовал. Меня прям как будто снизу
0: да,
1: очень...
0: Слушай, так, я знаю, что...
1: 6:33 сегодня было
0: говорят,
1: землетрясение.
0: Да.
1: И вот сейчас...
0: О, а вот и телефоны.
1: Все, оповещение пошло. А почему после?
0: Да
1: мы уже все.
0: Уже под завалами находимся.
1: Вы слышите все?
0: Вот пишут, было. Да.
1: Так.
0: А я вообще не понял.
1: Так, подождите.
0: Вот, теперь
1: землетрясение.
0: Понеслась.
1: Все, понеслось, ребята, землетрясение, да. А почему после? Мы же вот только толчок был и все. Все, давай, Ержик, давай музыку поставим. Да.
0: Смотри, как все запиликали.
1: Музыку, ребята.
0: Классно.
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Итак, ребята, всем доброе утро. Мы продолжаем. Подождите.
1: Доброе утрышко.
0: Подождите. Подождите, ребят, мы продолжаем. А у нас всех вывели из здания.
1: А мы сидим и продолжаем. И для всех тех, кто в автомобилях, мы с вами.
0: Почему нас никто не вывел?
1: Не, нам сказали охранник, говорит, хотите, выйти, выходите, да? Кому жизнь.
0: Эвакуироваться сказали.
1: Ну, типа, да.
0: У нас все эвакуировались, а мы продолжаем вести для вас эфир.
1: Видите, мы как на «Титанике» до конца.
0: Хорошо, значит, продолжаем. Так, что нам написали? Доброе утро, самая лучшая ведущая Элечка, ее недовесок Антон. Люблю вас каждое утро. Знаете, обожаю делать кофе так. Растворил в кипятке 100 грамм сахаром в кружке, добавил столовую ложку сахара, закинул лед, добавил лимончика, залил водой. Ой, подождите, тут из школы мне пишут. Школу эвакуировали у нас. Дети на улице все. Так, подожди. Подождите. Дети на улице.
1: Дети на улице, все, спокойно.
0: Так, ладно.
1: Смотри,
0: но мы продолжаем.
1: Вот по-разному, да, звучит вот эта фраза «дети на улице». Они там, например, продали квартиру свою, спились, и дети на улице. Да? Или землетрясение, дети на улице. Вот
0: так, все, остановись.
1: Окей.
0: Эльвира, здравствуйте. Антоха, салам алейкум. Утром в 6:00 пью чай зеленый с лимоном, в обед кофе, вечером чай черный. Михаил из Жасказгана написал.
1: Жасказган, привет вам огромный.
0: Так,
1: вот понимаешь,
0: привет,
1: смотри,
0: вас, бабушки, да
1: в Жасказгане, например, не было землетрясения, они не вышли никуда,
0: да,
1: я не нас
0: мы вещаем
1: слушаю.
0: Для вас, ребята, да. Хотя здесь, ой, за окном у нас столько людей, ребята, все компании,
1: да,
0: тут эвакуировали.
1: И все смотрят.
0: Обожаю
1: на нас.
0: Обожаю по утрам пить кофе со льдом и какао, вечером лучше зеленый чай, японская липа с медом, аромат на весь дом.
1: Смотри,
0: хорошего дня недели.
1: Приятно, что нам написал этот человек, мы забыли с тобой какао.
0: Да, жесткое было землетрясение, я в машине норм почувствовал, ну такое вертикальное, да. Да,
1: не
0: ребят, не вот это вот горизонтально, когда кач-кач-кач, а вот такое, которое вот снизу так дум.
1: А, знаешь, почему не почувствовал?
0: Да,
1: у меня такой. Вот почему я не почувствовал, потому что я вот так из-под стула выехал, из-под стола выехал, и не было слышно. Ну и не почувствовал.
0: Так, ребята, нас тут просят выйти. Сейчас вернемся, значит вернемся, не вернемся, значит уже завтра вернемся. Антон Павлов и Вера Азарова.
1: Ты так сказала, не вернемся, так уже вообще не вернемся.
0: Нет.
1: Типа накрыло.
0: А, ну... Я говорю же, ну, вернемся завтра.
1: А, уже все?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Ладно,
0: нас просят выйти, ребят. Нас просят выйти из здания.
1: Все тогда, ребята.
0: Всем пока, любимые наши.
1: Нормальный
0: будет все хорошо, завтра будем вещать для вас.
1: Мы поняли, что кто-то любит чай, а кто-то любит кофе.
0: Но сегодня у нас все-таки лидировал кофе, и на втором месте чай. Все, всем пока.
1: А на третьем какао.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто

Хаустрим 808 шоу. 808 шоу. Дай газ, дорогой, для хаустрим. Ага, ну, наста. Тек Энерджи ФМД.